0: kiinnikkeet on jo. No ei kaikki kiinnikkeet, mutta melkein. Mahtanut ja. Sitten siinä näytön ohjaa varmasti aiheutti semmoista jumittelua.
1: Mon ordi est mort dans le tunnel.
0: Uuden sain edullisesti viimeinen kappale, niin mikä ime?
1: Dans le tunnel.
0: Se on niin tuota.
1: La pankylte.
0: Ei mitkään isot kiintolevyt eikä tuolle, mutta lähelle kahta tuo professori. Ja tosiaan sain niin halavalla, että sitä ei saa sanoakaan ehkä. Ja että siinä on Windows 8, että saattaa olla, että jotain siihen seiskan
2: Принимай, дорогой отец, наше предание священное. Полным весом за небесы даем по соцдоговору и по особому отчетам. Спасибо. Живите радостью, семьи, счастья вам обоим, здоровья, деток побольше. Только характером разговорчивым. А главное, хорошие выражальности. Они. Вот гордость наша. Мы за женихом тоже полный вес создаем. И не только за деньги, а на путь больше. 126 пудов гектара. Вот мы такие.
3: Спасибо.
2: Поздравляю от радости к радости, от победы к победе. И делом обоим, и ни на чем я простоволочился, как с местами и другими бывало. Где мы где узнаем?
4: А с этого дня до последнего быть вам в дружбе и любовь. Спасибо.
5: Приятные мои поздравления. Самые искренние горячие, личные для всех коммунистов. Оба выдержанные стали, получили владеть собой.
3: Спасибо вам за все, Александр Сергеевич.
2: Спасибо.
5: Товарищ, могу сообщить, что руководящими организациями возбуждено ходатайство о награждении орденами и медалями большой группой колхозников и недалеком. В том числе несколько человек из колхоза «Искра» и «Заря».
3: А пока не знаю.
5: Свое время большого газета. Он вполне уверен, что и Максим Орлов, и Ольга Степановна будут в этом списке. Также Василиса Павловна и Андрей Спиридонов.
4: Спасибо вам. Спасибо за это, Александр Сергеевич. Передайте мне спасибо районному секретарю и секретарю обкома. А его попроси, как в случае выйдет, однажды передать спасибо и земной поклон отцу колхозного счастья, родному нашему товарищу Сталину.

0: Передам. Обязательно передам.
1: Сейчас поздравляю. Ну что, поздравляю.
2: Спасибо, Коля.
1: Поздравляю, Максим. Вот ты смотри, вот брюнета.
3: Товарищ Похлёсткин, прошу не нарушать порядка неорганизованными, единоличными восклицаниями.

0: Я хочу всю свадьбу танцевать только с тобой.
1: А я с вами.
0: Да, я.
1: Александр Сергеевич, идем танцевать?
2: Да, идем.
1: Геля, вот добейся, чтоб я тобой вот так же гордилась.
2: Ладно, Люба, добьюсь.
1: Вот тогда увидим.
2: Вот увидим.
1: Прошу к столу, дорогие гости.
2: Небольшое свадебное поздравление. Исполняет трио Любовь Кубинская, Федор Попков и небезызвестный Николай Кузьмин. Спокойно, тихо.
3: Галя, давай.
4: Или плох я с виду, или в отношениях скромен был. Вы другого полюбили, я другую полюбил.
2: Сердце что?
4: Оно не сильно, поздравляю от души. Но учтите, что блондины тоже очень хороши.
2: Я тоже роли не
4: поздравляю от души. Но учтите, что блондины тоже
2: Ну, а теперь пожелание невесты. Что закажет товарищ бригадир? Виноват. Товарищ невеста.
1: Мои любимые.
2: Сейчас, давай.